0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня, субботу, 1 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду, но в течение дня 16-19 выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснорецкой Ревде тоже преимущественно облачно, возможен дождь, гроза до плюс 19.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: В Екатеринбурге день города.
1: Города с железным характером и индустриальным сердцем, который никогда не соглашается на меньшее.
0: Города конструктивизма, крутого стрит-арта, небоскребов и стильных людей.
1: Здесь мы растем, влюбляемся, строим карьеру и спорим, чей район круче.
0: Екатеринбург – это не просто точки на карте. Это мы с тобой.
1: Давай погуляем по набережной и поблагодарим этот город за то, что мы дома.
0: С праздником, Екатеринбург!
1: Радио Джем ФМ. Всегда рядом.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня субботу, 1 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. В течение дня 16-19 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, при Львовском, Туринской, Асбесте тоже облачно. Возможен дождь с грозой до плюс 19.

0: В Екатеринбурге день города.
1: Города с железным характером и индустриальным сердцем, который никогда не соглашается на меньшее.
0: Города конструктивизма, крутого стрит-арта, небоскребов и стильных людей.
1: Здесь мы растем, влюбляемся, строим карьеру и спорим, чей район круче.
0: Екатеринбург – это не просто точки на карте. Это мы с тобой.
1: Давай погуляем по набережной и поблагодарим этот город за то, что мы дома.
0: С праздником, Екатеринбург!
1: Радио Джем ФМ. Всегда рядом.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
2: И снова музыка прямо сейчас.

0: Я скучаю,
1: я скучаю.
2: Я соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был сам.
4: Сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области из-за непогоды. В субботу 1 августа в отдельных районах прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы с градом, в том числе крупным, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, предупреждает Министерство общественной безопасности. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровня воды в реках. Жители призывают быть осторожными в помещениях, на улице, автомобилистов в пути. Добавлю, что в Екатеринбурге в субботу в день города днем ожидается сильный дождь с грозой. Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата. По его данным, наиболее заметные изменения произошли в республике Мариэл, где бензин подешевел на 9,7%. В Воронежской и Иркутской областях снижение более 6%, но разброс цен на разных заправках в регионах остается большим. Стоимость, например, 95-го доходит до 113 рублей за литр, говорят жители, сообщает БФМ. Напомню, 30 июля российское правительство приняло постановление о продлении полного запрета на экспорт бензина до 31 января 2027 года ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Между тем, в Свердловской области нет дефицита автотоплива. Сформирован достаточный запас. Об этом заявил глава управления ФАС региона Дмитрий Шалободов. По его словам, при активном потреблении топлива его хватит на неделю. Цены в среднем выросли не более чем на 5%. Всего в регионе насчитывается 690 заправок, и большинство, 428, независимые. Именно на них цены на топливо могут сильно отличаться. У предпринимателей разные модели поведения в этой ситуации. Кто-то придерживает топливо, кто-то покупает у трейдера по высокой цене, отметил глава ФАС и подчеркнул, что у сельхозпроизводителей топливо есть у всех, пишет «Комсомольская правда». Реконструкция цирка в Екатеринбурге завершена на 60%, сообщили в пресс-службе компании «Единый заказчик». Подрядчик отремонтировал, в частности, купол, установил подсветку, также заменил кресла в зрительном зале. Сейчас идет ремонт служебных помещений для артистов и вольеров для животных. Напомню, работы в цирке начались в 2023 году. Сроки их сдачи уже дважды переносились. Стоимость реконструкции составит почти 3 миллиарда рублей, отмечает РБК. До российского параллельного проката добралась «Одиссея» Кристофера Нолана. Так называемые предсеансовые показы с 30 июля проходят в отдельных кинотеатрах, пишет Life.ru. Отзывы критиков противоречивы. С одной стороны, они говорят, что главный герой «Одиссей» не такой, как у Гомера. В фильме нет эмоциональной, политической и этической глубины, но хвалят зрелищность. Это самый дорогой фильм в карьере режиссера. Он полностью снят на IMAX-камеры нового поколения. В картине также плеяда звезд от Мэтта Дэймона до Зендаи. Все корабли в картине пригодны для плавания, а перед съемками актеры учились управлять старинными судами, отмечает Лента.ру. Официальные курсы валют на выходные: доллар 79,46, евро 91,19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На сегодня, субботу, 1 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду. Возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Но в течение дня 16-19 выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснодаринской Ревде тоже преимущественно облачно. Возможен дождь, гроза до плюс 19.

0: Реклама.
1: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Джим ФМ.

0: Екатеринбурге день города.
1: Города с железным характером и индустриальным сердцем, который никогда не соглашается на меньшее.
0: Города конструктивизма, крутого стрит-арта, небоскребов и стильных людей.
1: Здесь мы растем, влюбляемся, строим карьеру и спорим, чей район круче.
0: Екатеринбург – это не просто точки на карте. Это мы с тобой.
1: Давай погуляем по набережной и поблагодарим этот город за то, что мы дома.
0: С праздником, Екатеринбург!
1: Радио Джем ФМ. Всегда рядом.

Всем привет! На Jam FM гороскоп на сегодня 1 августа, субботу. Овен, не усложняй задачу, используй уже проверенные шаги. Телец, сегодня комфортный день для частного разговора. Близнецы, внеси что-то новое в привычную рутину. Рак, не жди от близких невозможного, прими их такими, какие они есть. Лев, не относись к своему самочувствию легкомысленно. Дева, четкие формулировки помогут избежать недопонимания. Весы, взгляни на свои цели иначе, так поймешь, чего действительно хочешь. Скорпион, выбирай занятия, которые по-настоящему увлекают. Стрелец, оцени происходящее и сосредоточься на конкретных задачах. Козерог, без ясного плана будет трудно, разложи все по полочкам. Водолей, не позволяй чужим сомнениям сбить тебя с курса. Рыбы, разберись с финансовыми обязательствами, станет заметно легче.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Новости на Jam.FM.
1: Здравствуйте. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области из-за непогоды. В субботу 1 августа в отдельных районах прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы с градом, в том числе крупным, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, предупреждает Министерство общественной безопасности. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровня воды в реках. Жители призывают быть осторожными в помещениях, на улице, автомобилистов в пути. Добавлю, что в Екатеринбурге в субботу в день города и днем ожидается сильный дождь с грозой. Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата. По его данным, наиболее заметные изменения произошли в республике Мариэл, где бензин подешевел на 9,7%. В Воронежской и Иркутской областях снижение более 6%. Но разброс цен на разных заправках в регионах остается большим. Стоимость, например, 95-го доходит до 113 рублей за литр, говорят жители, сообщает БФМ. Напомню, 30 июля российское правительство приняло постановление о продлении полного запрета на экспорт бензина до 31 января 2027 года ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Между тем, в Свердловской области нет дефицита автотоплива. Сформирован достаточный запас. Об этом заявил глава управления ФАС региона Дмитрий Шалободов. По его словам, при активном потреблении топлива его хватит на неделю. Цены в среднем выросли не более чем на 5%. Всего в регионе насчитывается 690 заправок, и большинство, 428, независимые. Именно на них цены на топливо могут сильно отличаться. У предпринимателей разные модели поведения в этой ситуации. Кто-то придерживает топливо, кто-то покупает у трейдера по высокой цене, отметил глава ФАС и подчеркнул, что у сельхозпроизводителей топливо есть у всех, пишет «Комсомольская правда». Реконструкция цирка в Екатеринбурге завершена на 60%, сообщили в пресс-службе компании «Единый заказчик». Подрядчик отремонтировал, в частности, купол, установил подсветку, также заменил кресла в зрительном зале. Сейчас идет ремонт служебных помещений для артистов и вольеров для животных. Напомню, работы в цирке начались в 2023 году. Сроки их сдачи уже дважды переносились. Стоимость реконструкции составит почти 3 миллиарда рублей, отмечает РБК. До российского параллельного проката добралась «Одиссея» Кристофера Нолана. Так называемые предсеансовые показы с 30 июля проходят в отдельных кинотеатрах, пишет Life.ru. Отзывы критиков противоречивы. С одной стороны, они говорят, что главный герой «Одиссей» не такой, как у Гомера. В фильме нет эмоциональной, политической и этической глубины, но хвалят зрелищность. Это самый дорогой фильм в карьере режиссера. Он полностью снят на IMAX-камеры нового поколения. В картине также плеяда звезд от Мэтта Дэймона до Зендаи. Все корабли в картине пригодны для плавания, а перед съемками актеры учились управлять старинными судами, отмечает Лента.ру. Официальные курсы валют на выходные: доллар 79,46, евро 91,19.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: На сегодня субботу, 1 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. В течение дня 16-19 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Плевском, Туринской, Асбесте тоже облачно. Возможен дождь с грозой до плюс 19.

0: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Я

0: Екатеринбурге «День города».
1: Города с железным характером и индустриальным сердцем, который никогда не соглашается на меньшее.
0: Города конструктивизма, крутого стрит-арта, небоскребов и стильных людей.
1: Здесь мы растем, влюбляемся, строим карьеру и спорим, чей район круче.
0: Екатеринбург – это не просто точки на карте. Это мы с тобой.
1: Давай погуляем по набережной и поблагодарим этот город за то, что мы дома.
0: С праздником, Екатеринбург!
1: Радио Джем ФМ. Всегда рядом.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5. Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Аномально жаркий август. На всей территории Уральского федерального округа пообещали синоптики Росгидромета. Правда, и осадков будет больше нормы. Для августа это 75 миллиметров. Осадки ожидаются с начала месяца и до 18 числа. В редкие дни будет сухо. По данным главного синоптика области Галины Шипаренко, в начале августа ожидается непостоянная погода, изменчивая, теплая, но без жары, при этом с периодическими осадками. Сегодня в день города в Екатеринбурге будет идти дождь. Напомню, с этого года праздник впервые отмечается не в третью, а в первую субботу августа. День города перенесли специально из-за того, что в начале месяца обычно погода лучше, чем в конце. Перекрытия дорог в Екатеринбурге, связанные с празднованием Дня города, начались еще вчера. Улица Воеводина перешла в пешеходный режим от Малышева до Ленина до ночи воскресенья. Сегодня перекроют отрезки 8 марта и Бориса Ельцина. Пока, как рассказали нам наши слушатели, там открыто. На Широкой речке перекрыто движение на участках Репина от Зоологической до Светлореченской и по Светлореченской от Репина до Объездной. До конца празднования перекрыто движение на улице Архангела Михаила. Сегодня также перекроют проспект Ленина от Московской до Карла Либкнехта, а также прилегающие к Ленину участки Хохрякова, Толмачева и другие. Сегодня в рамках празднования Дня города пройдет финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбурга-2026». За корону борются 18 девушек, среди них спортсменки, юристки, экономистки, модели, фотографы. Среди главных событий праздника также городская свадьба, джазовый фестиваль в парке Маяковского и гала-концерт к 40-летию Свердловского рок-клуба. Росавиация аннулировала сертификат для авиакомпании «Ижавия». С 1 августа она не сможет выполнять коммерческие рейсы. Екатеринбуржцы останутся без 5 рейсов из Кольцова в Ижевск. Они будут перераспределены между другими перевозчиками. Росавиация объяснила решение тем, что авиакомпания не исправила в отведенный ей срок критические недостатки в системе управления безопасностью полетов. Сын Свердловского губернатора Денис Паслер-младший подписал контракт с канадским хоккейным клубом. Он покинет Россию для выступления в сезоне 26-27 годов в команде Medicine Hat Tigers. Клуб выступает в западной хоккейной лиге. Контракт предусматривает спортивное развитие игрока и образовательную поддержку. 18-летнего защитника выбрали на драфте канадской хоккейной лиги 2026 года. Ранее Паслер выступал в российских и североамериканских юниорских соревнованиях. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На сегодня субботу, 1 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду. Возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Но в течение дня 16-19 выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснотуринской Ревде тоже преимущественно облачно. Возможен дождь, гроза до плюс 19.

0: В Екатеринбурге день города.
1: Города с железным характером и индустриальным сердцем, который никогда не соглашается на меньшее.
0: Города конструктивизма, крутого стрит-арта, небоскребов и стильных людей.
1: Здесь мы растем, влюбляемся, строим карьеру и спорим, чей район круче.
0: Екатеринбург – это не просто точки на карте. Это мы с тобой.
1: Давай погуляем по набережной и поблагодарим этот город за то, что мы дома.
0: С праздником, Екатеринбург!
1: Радио Джем ФМ. Всегда рядом.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь.

0: рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
2: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Джем ФМ.
5: Привет! Мария Погребняк приручила крысу. Не так давно блогерша рассказала поклонникам, что решила завести крысу. Однако новая питомица по кличке Красотка оказалась не очень дружелюбной малышкой. Как сообщает Супер, она так сильно укусила Марию, что та посреди ночи оказалась в больнице. Как выяснилось, девушка не стала отказываться от крысы. Погребняк решила ее приручить. Мария прокомментировала, цитирую: «Совсем скоро красотка вернется домой. Многие меня убеждали отказаться от крысы, но я не могла ее бросить. И вот что творит любовь. Больше она не кусается, идет ко мне на ручки и оказалась нежной и ласковой». Поклонники разделились во мнении. Одни считают, что Мария поступила правильно и благородно, другие же, что красотку нужно было отдать в зоомагазин. Сама блогерша дополнила: «Это живое животное, просто оно с характером, такое же, как и я». Будем следить за развитием событий. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джум ФМ.

Всем привет на Jam FM гороскоп на сегодня, 1 августа, субботу. Овен, не усложняй задачу, используй уже проверенные шаги. Телец, сегодня комфортный день для частного разговора. Близнецы, внеси что-то новое в привычную рутину. Рак, не жди от близких невозможного, прими их такими, какие они есть. Лев, не относись к своему самочувствию легкомысленно. Дева, четкие формулировки помогут избежать недопонимания. Весы, взгляни на свои цели иначе, так поймешь, чего действительно хочешь. Скорпион, выбирай занятия, которые по-настоящему увлекают. Стрелец, оцени происходящее и сосредоточься на конкретных задачах. Козерог, без ясного плана будет трудно, разложи все по полочкам. Водолей, не позволяй чужим сомнениям сбить тебя с курса. Рыбы, разберись с финансовыми обязательствами, станет заметно легче.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Дождь в Екатеринбурге не закончится в день города. Лить сегодня будет до конца суток, а вот в воскресенье циклон, который принес сильные осадки, сдвинется в Челябинскую область и унесет дожди на Южный Урал. В Свердловской области дожди ослабеют, на севере их будет совсем немного. Сегодня из-за дождя на площади Пятого года перенесли первый блок турнира по падлу. Турнир, посвященный Дню города, сдвинули на неопределенный срок. На мокром покрытии играть небезопасно, сообщается в телеграм-канале организаторов «Лето на площади». Сегодня с утра в Екатеринбурге открыли движение по мосту на улице Куйбышева для общественного личного транспорта, трамваев и пешеходов. Как сообщил мэр Алексей Орлов, в честь Дня города срок открытия моста сдвинули на 2 недели. Строительство подземного пешеходного перехода, который свяжет берега и сети, продолжается. Завершить работы планируют к ноябрю. Новый тоннель впервые обеспечит прямой пешеходный транзит между участками набережной Малышева-Куйбышева и Куйбышева-Декабристов, сообщает «Новый день». В день города в академический район Екатеринбурга пустили новый трамвай. Маршрут номер 16 Волгоградская Урфу перенаправили на конечный остановочный пункт академика Парина. Также маршрут продлен до остановки 40-летия ВЛКСМ, сообщили в Гортрансе. Ранее в академический ходил только один трамвай маршрута номер 1. Его запустили в конце 2023 года. Операторы связи сделали мобильный трафик мессенджера «Макс» бесплатным. Это подтвердили в Минцифры. С 1 августа пользователи национального мессенджера получили возможность пользоваться всеми его функциями без удержания платы за мобильный трафик. Такое соглашение было заключено между крупными операторами, в числе которых «Мегафон», «Билайн», «МТС» и «Т2». В Германии в поисках новых источников белка разработали рецепт баварской колбаски с мучными червями. С классическим немецким рецептом экспериментировали студенты из университета в Кульмбахе. К привычному рецепту они добавили измельченных мучных червей, заменив ими 20% свинины. Разработка возмутила местных жителей, особенно в южной части Германии, где рецепт назвали шокирующим. Авторы идеи в защиту проекта заявили, что такая колбаса содержит больше протеина и ненасыщенных жирных кислот, которые положительно влияют на здоровье сердца. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На сегодня субботу, 1 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. В течение дня 16-19 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, при Тверском, Туринской, Асбесте тоже облачно. Возможен дождь с грозой до плюс 19.

0: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Екатеринбурге день города.
1: Города с железным характером и индустриальным сердцем, который никогда не соглашается на меньшее.
0: Города конструктивизма, крутого стрит-арта, небоскребов и стильных людей.
1: Здесь мы растем, влюбляемся, строим карьеру и спорим, чей район круче.
0: Екатеринбург – это не просто точки на карте. Это мы с тобой.
1: Давай погуляем по набережной и поблагодарим этот город за то, что мы дома.
0: С праздником, Екатеринбург!
1: Радио Джем FM. Всегда рядом.

0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
1: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 6-2-0. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы JAM-FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: JAM-FM. Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на JAM-FM.
10: Привет! Ирина Безрукова поддержала идею радовать артистов деньгами. Российская актриса поддержала идею коллеги Елены Валюшкиной дарить актерам практичные подарки вместо недолговечных букетов. При этом, как сообщает Супер, Ирина сама очень обожает цветы. Но в том, чтобы зрители переводили любимым актерам деньги, не видит ничего зазорного. Она поделилась. Цитирую. «Я видела в соцсетях Елены Валюшкиной ее видео. Как я поняла, она сказала, что в Европе перечисляют деньги артистам, которые понравились. То есть можно не дарить цветы, а просто сделать подарок в виде денежного перевода. Что я хочу сказать? Все, что законно и не запрещено, в принципе, мне кажется уместно». По мнению Ирины Безруковой, денежное вознаграждение станет решением проблемы, когда зритель не знает, как порадовать кумира. При этом после завершения спектакля актеры не всегда получают букеты в хорошем состоянии. Ну а что? Идея очень даже интересная. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Дождь в Екатеринбурге не закончится в день города. Лить сегодня будет до конца суток, а вот в воскресенье циклон, который принес сильные осадки, сдвинется в Челябинскую область и унесет дожди на Южный Урал. В Свердловской области дожди ослабеют, на севере их будет совсем немного. Сегодня из-за дождя на площади Пятого года перенесли первый блок турнира по падлу. Турнир, посвященный Дню города, сдвинули на неопределенный срок. На мокром покрытии играть небезопасно, сообщается в телеграм-канале организаторов «Лето на площади». Сегодня с утра в Екатеринбурге открыли движение по мосту на улице Куйбышева для общественного личного транспорта, трамваев и пешеходов. Как сообщил мэр Алексей Орлов, в честь Дня города срок открытия моста сдвинули на 2 недели. Строительство подземного пешеходного перехода, который свяжет берега и сети, продолжается. Завершить работы планируют к ноябрю. Новый тоннель впервые обеспечит прямой пешеходный транзит между участками набережной Малышева-Куйбышева и Куйбышева-Декабристов, сообщает «Новый день». В день города в академический район Екатеринбурга пустили новый трамвай. Маршрут номер 16 Волгоградская Урфу перенаправили на конечный остановочный пункт академика Парина. Также маршрут продлен до остановки 40-летия ВЛКСМ, сообщили в Гортрансе. Ранее в академический ходил только один трамвай маршрута номер 1. Его запустили в конце 2023 года. Операторы связи сделали мобильный трафик мессенджера «Макс» бесплатным. Это подтвердили в Минцифры. С 1 августа пользователи национального мессенджера получили возможность пользоваться всеми его функциями без удержания платы за мобильный трафик. Такое соглашение было заключено между крупными операторами, в числе которых «Мегафон», «Билайн», «МТС» и «Т2». В Германии в поисках новых источников белка разработали рецепт баварской колбаски с мучными червями. С классическим немецким рецептом экспериментировали студенты из университета в Кульмбахе. К привычному рецепту они добавили измельченных мучных червей, заменив ими 20% свинины. Разработка возмутила местных жителей, особенно в южной части Германии, где рецепт назвали шокирующим. Авторы идеи в защиту проекта заявили, что такая колбаса содержит больше протеина и ненасыщенных жирных кислот, которые положительно влияют на здоровье сердца. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра воскресенье, 2 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14, завтра днем 15-20, выше нуля.

0: Екатеринбурге «День города».
1: Города с железным характером и индустриальным сердцем, который никогда не соглашается на меньшее.
0: Города конструктивизма, крутого стрит-арта, небоскребов и стильных людей.
1: Здесь мы растем, влюбляемся, строим карьеру и спорим, чей район круче.
0: Екатеринбург – это не просто точки на карте. Это мы с тобой.
1: Давай погуляем по набережной и поблагодарим этот город за то, что мы дома.
0: С праздником, Екатеринбург!
1: Радио Джем ФМ. Всегда рядом.
2: Мне

0: Тут Jim FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Оксана Самойлова познакомилась с парнем старшей дочери. Бывшая жена Джигана рассказала о знакомстве с парнем своей дочери Ариэллы. Она пошутила, что смогла познакомиться с бойфрендом еще до того, как это сделала сама девочка. Как пишет Супер, Оксане понравился выбор дочери. Блогерша охарактеризовала его как доброго и милого. Он уже успел познакомиться со всей их большой семьей. При этом Оксана и Денис сразу предупредили молодого человека о том, что он обязан относиться к их дочери максимально заботливо и нежно. Тот не испугался серьезного разговора и пообещал не обижать наследницу. Оксана отметила, что подобные разговоры традиционно проходят, когда в их семью входит новый человек. Она вновь пошутила, цитирую: «Но это первое, когда кто-то приходит к нам домой. Не дай бог, тюрьма, смерть, угрозы, манипуляции». Отмечу, что девочке 14 лет. Эх, как быстро растут чужие дети. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Продолжается тема «Утро» на Jam FM. Сегодня мы говорим про нашу рассеянность и забывчивость. Что ты чаще всего забываешь? Так звучит наша тема. Давай, Ярик, еще немножечко почитаем.
3: Ирина нам пишет: «А я все помню. Дни рождения, свадеб и так далее. Друзья всегда просят им напоминать о датах, писать списки. А я, если записала, считай, выучила наизусть. Доходит до смешного, поздравляю друзей с днем свадьбы, а они: а что, сегодня, что ли?»
2: То есть она помнит лучше, чем остальные.
3: Да, записала и запомнила, все.
2: Слушай, ну круто обладать такой феноменальной памятью.
3: Да,
2: Марина пишет: «Моя дочка очень часто теряет свои сумки с вещами. И ладно бы вещи были уже поношенные, но она теряет почему-то всегда новые. Купили худи, как она и хотела, белое пару раз надела, потеряла. Новая сменная обувь в школу с дорогими ортопедическими стельками потеряла. Лонг, спортивные шорты. Как-то пошла на день рождения к подружке, взяла сумочку, положила ключи и деньги в подарок, прошла буквально 200 метров и сумку потеряла. Постскриптум: через полгода обувь нашли. Видимо, ту самую с ортопедическими стельками».
3: Ну, здорово. Наташа нам пишет: «У меня сын, когда учился в школе, забыл переодеть домашние тапочки на уличную обувь. Так и ушел на автобусную остановку в тапочках. Потом пришлось быстро бежать домой и переобуваться. Даже в школу не опоздал, между прочим». Вот так.
2: Да, у меня у знакомых дочка пришла в халате и в брюках в школьных. Ну, забыла переодеть халат, так бывает тоже. Сидела в куртке целый урок, потому что боялась раздеться и не хотела отпрашиваться с урока.
3: Да, есть такое.
2: Алина пишет: «Я обычно забываю, кому хотела написать, когда захожу в мессенджер и отвлекаюсь на другие чаты. А еще, когда занимаюсь домашними делами и вдруг начинает играть любимая музыка, забываю, куда шла».
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM.
4: Реклама.
5: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Дожди вернулись в Свердловскую область. Август начался со штормового предупреждения и сильных ливней с грозами. По данным Уралгидромета, за ночь с пятницы на субботу выпало от 45 до 85% месячной августовской нормы осадков. Сильные дожди с непродолжительными перерывами сохранятся в Свердловской области до воскресенья. 2 августа циклон двинется на Южный Урал, но в начале следующей недели циклон вернется на северо-восток. И дожди пойдут на юге Тюменской и на востоке Свердловской области. В день города в Екатеринбурге из-за дождей отменили несколько мероприятий. Так, на площади 5-го года отменен турнир по паделу, перенесен на неопределенный срок. Кроме того, отменили общегородскую йогу в парке Маяковского. На 2 августа перенесли соревнования Кубок РМК «Экстрим». Изменения произошли и в программе джазового фестиваля «Послушайте». Не состоится маркет на ретро-аллее парка Маяковского и танцевальная программа у главного входа. Переносится танцевальный флеш-моб. Он состоится в 18:30 на лесной сцене, а после него там же мастер-классы по бачате. Об этом сообщили представители ЦПКО. Реконструкция цирка в Екатеринбурге завершена на 60%, сообщили в пресс-службе подрядчика. Он отремонтировал купол, установил подсветку, заменил кресла в зрительном зале. Сейчас идет ремонт служебных помещений для артистов и вольеров для животных. Напомню, работы начались в 2023 году, а сроки сдачи переносились уже дважды. Стоимость реконструкции составит почти 3 миллиарда рублей, сообщает РБК. США не будут передавать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не давал Украине согласия на это и вообще не передает технологии «Патриот». По его словам, такое оружие однажды может быть использовано и против самих США. Между тем, ранее на саммите НАТО в Анкаре Трамп говорил, что Киев сможет самостоятельно выпускать такое оружие. По словам экспертов, сразу было понятно, что никакой лицензии Киев не получит, на Украине просто нет условий для производства «Патриот». Трамп заявил о передаче лицензии просто, чтобы отбиться от украинских лоббистов, пояснил политолог Малек Дудаков, на которого ссылается БФМ. Составлен мировой рейтинг городов в зависимости от времени, которое тратится на дорогу до работы. В топ-3 самых быстрых вошли хорватские Риека и Сплит, а также австрийские Филах. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование. Самым быстрым российским городом стал Нижний Новгород. Дольше всего добираются до работы в нигерийском Лагосе. Москва на 22-м месте, Санкт-Петербург на 25-м, Новосибирск на 76-м, Екатеринбург на 89-м, Калининград на 225-м. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра воскресенье, 2 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Этой ночью до +14, завтра днем 15-20, выше нуля.

0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
1: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: И снова музыка.

0: Екатеринбурге день города.
1: Города с железным характером и индустриальным сердцем, который никогда не соглашается на меньшее.
0: Города конструктивизма, крутого стрит-арта, небоскребов и стильных людей.
1: Здесь мы растем, влюбляемся, строим карьеру и спорим, чей район круче.
0: Екатеринбург – это не просто точки на карте. Это мы с тобой.
1: Давай погуляем по набережной и поблагодарим этот город за то, что мы дома.
0: С праздником, Екатеринбург!
1: Радио Джем ФМ. Всегда рядом.
2: Йо,

0: Реклама.
1: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
3: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
6: Джем FM 102.5. Джем
7: FM. Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем FM.
9: Привет! Алексей Воробьев рассказал, как встретить свою любовь. На днях певец порассуждал о любви. Он решил дать совет тем, кто мечтает встретить вторую половинку, но сделать это все никак не удается. По мнению артиста, гнаться за любовью совершенно бессмысленно. Он прокомментировал, цитирую, «Нельзя гоняться за любовью, бессмысленно ее ожидать, как поется в песнях, а люди ведь раньше писали песни, исходя из своего личного опыта. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Так оно и бывает на самом деле». Как пишет Супер, актер и вовсе считает, что существует негласный жизненный закон. Когда что-то пытаешься достичь, это от тебя убегает. Это своего рода тот самый закон подлости, который окружает многих из нас. Отмечу, что сейчас Алексей Воробьев счастлив в браке с певицей Аидой Гарифуллиной. Все в точку. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

демонстрировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Jam.
1: Jam.
0: Jam FM.
2: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Распа

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение. 2 августа в Свердловской области местами ожидаются сильные ливни, гроза, град, местами крупные, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. До 5 числа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление пониженных участков. Региональное министерство общественной безопасности призывает граждан быть осторожными, дома закрыть все окна, двери, по возможности в грозу отключить электроприборы, если непогода застала на улице, укрыться в магазине или в подъезде. Лучше не находиться на открытой местности вблизи водоемов и ЛЭП. В случае ЧС звонить 112. В Екатеринбурге в день города, несмотря на погоду, состоялась традиционная городская свадьба. Победа в конкурсе и 1 000 000 рублей на путешествие достались Екатерине и Антону Уделовым. Они вытянули счастливый свиток с главным призом. Всего в конкурсе принимала участие 21 пара, сообщает Е1. Авиакомпания Red Wings 2 августа запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Ижевск. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Компания возьмет на себя обязательства по перевозке пассажиров, ранее оформивших билеты у прекратившей операционную деятельность авиакомпании «Ижавия». Рейсы из Кольцова запланированы по пятницам и воскресеньям. Пассажирам, купившим билеты на рейсы «Ижавия», переоформление не потребуется. Напомню, на днях Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта у авиакомпании «Ижавия». Фильм «Человек-паук. Новый день» доберется до России 20 августа. 31 июля состоялась мировая премьера картины. «Человек-паук. Новый день» рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий части «Нет пути домой» прошло 4 года, и в Нью-Йорке случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников Питера. Главным ролям в новом фильме вернулись Том Холланд и Зендея. Назван самый дорогой русский художник на мировых аукционах Сотбис и Кристис. Топ-лист составило агентство РИА Новости. В расчет брали только лоты дороже 5 миллионов долларов. Возглавил рейтинг Василий Кандинский. Около 40 его работ преодолели ценовую отметку в 5 миллионов, а их общая стоимость приблизилась к 600 миллионам долларов. На втором месте основатели супрематизма Казимир Малевич с показателем 252 миллиона. Третью строчку занял Марк Шагал, 18 произведений которого стоили дороже 5 миллионов долларов, а общая сумма составила 162,5 миллиона. Доллар на выходные 79,46, евро 91,19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте nashto.com.rf.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра воскресенье, 2 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Этой ночью до +14, завтра днем 15-20, выше нуля.

0: В Екатеринбурге день города.
1: Города с железным характером и индустриальным сердцем, который никогда не соглашается на меньшее.
0: Города конструктивизма, крутого стрит-арта, небоскребов и стильных людей.
1: Здесь мы растем, влюбляемся, строим карьеру и спорим, чей район круче.
0: Екатеринбург – это не просто точки на карте. Это мы с тобой.
1: Давай погуляем по набережной и поблагодарим этот город за то, что мы дома.
0: С праздником, Екатеринбург!
1: Радио Джем ФМ. Всегда рядом.

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: Jam FM.
3: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.0.

0: если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Solaris по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Solaris уже ждет вас.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду 1/4 века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал: начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем ФМ.
9: Привет! Катя Гордон устроила свадьбу на Северном полюсе. Юрист и певица рассказала о свадебном торжестве, которое устроила на Северном полюсе. По словам знаменитости, официально она зарегистрировала отношения еще 7 лет назад. Однако полноценного праздника по этому поводу у пары до сих пор не было. На этот раз Гордон решила отметить важное событие вдали от шумных застолий и большого количества гостей. Свадьбу она устроила прямо на льдине. Она прокомментировала: «Мы не праздновали свадьбу шумно и многолюдно. Не чувствуем, что верное время. Несмотря на то, что роспись была 7 лет назад, мы так и не отпраздновали это событие. Решили отпраздновать свадьбу на льдине. Это лучшая свадьба с капитаном ледокола, которая вообще могла бы быть». При этом юрист призвала поклонников не ориентироваться на масштабные публичные торжества, подчеркнув, что для празднования любви не обязательно устраивать многолюдное мероприятие. Я тоже с этим полностью согласна. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Давайте узнаем, что интересного происходит в мире шоу-бизнеса.
3: Для начала ответь мне на вопрос. Вот о чем мечтают твои дети?
2: Ну,
3: необычные какие-нибудь желания.
2: Ну, игрушечки.
3: Это необычное?
2: А, необычное?
3: Необычное.
2: Слушай, из необычных не могу, наверное, сказать, что это такое.
3: Не вспомнишь просто сейчас, да.
2: Наверное, да.
3: А вот дети Оксаны Самойловой мечтают прокатиться на метро и побывать в подъезде.
2: А, ну с этой стороны. Не, ну у меня дети тоже хотят на метро прокатиться.
3: Вы ни разу не катались?
2: Нет.
3: Ого.
2: Ну да, вот они мечтают прокатиться. Мы когда? 2 месяца назад они сели в автобус и такие...
3: Автобус, не машина.
2: Да, да, да. А второй раз они сели и такие, давай на машине поедем.
3: В общем, по словам блогерши, ее наследники мечтают познакомиться с самыми обычными для многих людей вещами. Вот прокатиться, как я уже сказала, на метро и побывать в подъезде, потому что у них же свой дом.
2: Но.
3: Они всю жизнь живут в нем и, конечно, не понимают, что такое подъезд.
2: Согласен.
3: Вот это вообще соседи вообще, что это, когда кто-то музыку включает громко и так далее. Дети никогда не пользовались метро, особенно Ариэла, старшая, недавно, кстати, вот вчера исполнилось 15 лет, и она хочет побывать на станции Китай-город в Москве, которая, по ее словам, привлекает девочку из-за большого количества неформалов, которые там
2: тусуются. Я бы в моменте такой думаю о том, что, блин, ну я бы тоже хотел оказаться в метро Китай-город, ну просто я же не был.
3: Ну, а потом... что-то не местный просто.
2: А потом понимаю о том, что я был там сотни раз, такой... Не, ну просто ты не живешь в Москве, и как будто бы логично, если бы ты ни разу не летал, то ты не был как бы в метро, не заходил. Но это действительно достояние вообще страны, метрополитен, именно московский, как это все сделано, необычайно красиво. Я бы тоже захотел, ну какой-нибудь другой станции. Какая
3: я
2: есть?
3: Я бы про себя сейчас тут дополнила. Я хочу сказать, что в городе выросла, но при этом всегда было интересно побывать где-нибудь прям в деревне, у бабушки, вот это вот парное молочко, подоить
2: коровку. А у тебя как город называется?
3: А, слушай, я могу то же самое сказать. У тебя чуть-чуть население побольше,
2: Я
3: из Первоуральска тут человек стоит. Так... Ну и что, я верхний Салты, и что ты мне предъявить тут хочешь?
2: Нет, просто спросил.
3: Это не поселок городского типа, это градообразующее предприятие.
2: Все, нет, да, все, окей, окей. Как говорится, что по документам сделано, так и сделано. Не, я был в бабушке деревне на протяжении 11 лет вообще. Это вот где туалет на через 100 метров от дома.
3: Деревянники.
2: Вода, значит, в коромысле, в бидонах. У нас тогда было бидоны такие 30-литровые. Вот это в жизни моей, конечно, побывало. Да, да, почему нет? Кстати, я знаю, сейчас ретриты есть такие.
3: Да, туры.
2: Да, да. Нет, именно ретриты. А. Тур — это когда ты, ну, как бы кайфуешь. То есть ты изначально едешь, типа, кайфовать. А здесь именно ретрит — это когда, ну, вот дети 15-16 лет, если они воспитаны, так скажем, деньгами и минимальной опекой. Да, ну, пусть так, минимальной опекой, то вот их отправляют немножечко... очнуться, как бы, от того, что вокруг них.
3: Сюжет фильма «Холоп».
2: Да. Хотя, может быть, этот фильм и, знаешь, постучался как бы для начала этой индустрии. Но тоже прикольно, тоже прикольно. Я вспомнил, что у меня дети хотят необычного. Из необычного они хотят индюка, вот. Не в смысле за ужином, а в плане того, чтобы он тусовался дома. Ну, я тоже хочу...
3: А ты же вот козу хотел купить, кстати.
2: Да, я альпака очень хочу. Вот это. Ладно, мы тут тоже, конечно, погнали.
3: Размечтались.
2: 15 лет не у нас было, понимаете? Мы в особняке не живем, поэтому мы хотя бы вот рис в норе и уже, знаете, праздник.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM.
4: 102.5. Джем FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Премьер Таиланда извинился после убийства россиян в Паттайе, заверив, что подобное никогда больше не повторится, а власти примут все меры, чтобы гарантировать туристам безопасность, заверила Анутхин Чанвиракун. Как напоминает РИА Новости, брат с сестрой из Тюмени Диана и Роман Назимовы, 22 и 17 лет, пропали в Паттайе в понедельник. Полиция начала поиски. В субботу полицейские извлекли тела россиян из могилы. Рядом с ними нашли трех убитых тайцев – мужчину, женщину и девочку. Силовики задержали по делу двоих граждан Таиланда – Понга и Тхонга. Они признались, что убили россиян ради завладения их мотоциклом. Байк преступники тоже закопали в землю. Его нашли недалеко от трассы, сообщает РИА. День города в Екатеринбурге начался сегодня с молебна у часовни Святой Екатерины. Молебен возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. А завершится праздник большим гала-концертом в историческом сквере. Он начнется в 8:30 вечера и будет посвящен году уральского рока. Хедлайнерами стали Урфин Джус, Настя Полева, Сергей Бабунец. В 10:30 состоится праздничный салют на акватории городского пруда. 1 августа стартовало очередное голосование на конкурсе «Достояние Среднего Урала». Об этом сообщила Общественная палата в Свердловской области. В шорт-лист конкурса отобраны 15 претендентов. Отдать свой голос можно за 5 из них. В списке Артинская коса, Белоярская атомная станция, знаки границы Европа-Азия, Ирбитский музей изобразительных искусств, мемориал «Черный тюльпан» и другие. Интернет-голосование идет на госуслугах до 1 декабря. Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, который обвиняется в стрельбе по 11-летнему школьнику у бывшей гостиницы «Мадрид». Фигурант пробудет под стражей до 29 сентября. По версии следствия, вечером 28 июля в пустующем здании бывшей гостиницы на улице Машиностроителей мужчина около 4 раз выстрелил в подростка. Предположительно, стрелял из пневматического пистолета. Школьник получил ушибленные раны спины и уха, пишет «Комсомольская правда». Разработан микродрон «Охотник за комарами». Пока это стартап, но уже сейчас есть сотни желающих приобрести за $100 40-граммовый истребитель комаров. Во многих странах комары являются переносчиками тяжелых болезней – малярии, лихорадки западного Нила и других. Разработчик дрона Torniol Systems впервые разместил видео, на котором микродрон захватывает в полете свободно летящее насекомое. Другие компании разрабатывают для борьбы с комарами стационарные системы, работающие как миниатюрное ПВО на основе лазеров. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра воскресенье, 2 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Этой ночью до +14, завтра днем 15-20, выше нуля.

0: специалиста.
1: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Джим ФМ.

0: Екатеринбурге день города.
1: Города с железным характером и индустриальным сердцем, который никогда не соглашается на меньшее.
0: Города конструктивизма, крутого стрит-арта, небоскребов и стильных людей.
1: Здесь мы растем, влюбляемся, строим карьеру и спорим, чей район круче.
0: Екатеринбург – это не просто точки на карте. Это мы с тобой.
1: Давай погуляем по набережной и поблагодарим этот город за то, что мы дома.
0: С праздником, Екатеринбург!
1: Радио Джем ФМ. Всегда рядом.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Звезда папиных дочек Катя Старшова рассказала, почему отказалась от актерской карьеры. Катя Старшова, известная по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», рассказала, почему не стала продолжать актерскую карьеру. Сейчас 24-летняя артистка пробует себя в блогерской сфере и выступает в ледовых шоу. Однако признается, что долгое время болезненно воспринимала свою популярность. По словам Старшовой, в подростковом возрасте ее особенно раздражало то, что окружающие воспринимали ее исключительно как Пуговку, младшую сестру Вознецовых из популярного сериала. Катя чувствовала, что за образом экранной героини никто не замечает ее настоящую личность. Старшова отметила, что долгое время не воспринимала роль как собственное достижение и считала, что образ Пуговки практически не имеет к ней отношения. При этом Старшова не стала возвращаться в продолжение «Папиных дочек» и не вошла в актерский состав новых сезонов. Вместо этого она выбрала другой путь и постепенно отошла от кино. Сейчас она развивается в фигурном катании. Пускай делает так, как это чувствует. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Премьер Таиланда извинился после убийства россиян в Паттайе, заверив, что подобное никогда больше не повторится, а власти примут все меры, чтобы гарантировать туристам безопасность, заверила Анутхин Ченверакун. Как напоминает РИА Новости, брат с сестрой из Тюмени Диана и Роман Назимовы, 22 и 17 лет, пропали в Паттайе в понедельник. Полиция начала поиски. В субботу полицейские извлекли тела россиян из могилы. Рядом с ними нашли трех убитых тайцев – мужчину, женщину и девочку. Силовики задержали по делу двоих граждан Таиланда – Понга и Тхонга. Они признались, что убили россиян ради завладения их мотоциклом. Байк преступники тоже закопали в землю. Его нашли недалеко от трассы, сообщает РИА. День города в Екатеринбурге начался сегодня с молебна у часовни Святой Екатерины. Молебен возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. А завершится праздник большим гала-концертом в историческом сквере. Он начнется в 8:30 вечера и будет посвящен году уральского рока. Хедлайнерами стали Урфин Джус, Настя Полева, Сергей Бабунец. В 10:30 состоится праздничный салют на акватории городского пруда. 1 августа стартовало очередное голосование на конкурсе «Достояние Среднего Урала». Об этом сообщила Общественная палата в Свердловской области. В шорт-лист конкурса отобраны 15 претендентов. Отдать свой голос можно за 5 из них. В списке Артинская коса, Белоярская атомная станция, знаки границы Европа-Азия, Ирбитский музей изобразительных искусств, мемориал «Черный тюльпан» и другие. Интернет-голосование идет на госуслугах до 1 декабря. Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, который обвиняется в стрельбе по 11-летнему школьнику у бывшей гостиницы «Мадрид». Фигурант пробудет под стражей до 29 сентября. По версии следствия, вечером 28 июля в пустующем здании бывшей гостиницы на улице Машиностроителей мужчина около 4 раз выстрелил в подростка. Предположительно, стрелял из пневматического пистолета. Школьник получил ушибленные раны спины и уха, пишет «Комсомольская правда». Разработан микродрон «Охотник за комарами». Пока это стартап, но уже сейчас есть сотни желающих приобрести за $100 40-граммовый истребитель комаров. Во многих странах комары являются переносчиками тяжелых болезней – малярии, лихорадки западного Нила и других. Разработчик дрона Torniel Systems впервые разместил видео, на котором микродрон захватывает в полете свободно летящее насекомое. Другие компании разрабатывают для борьбы с комарами стационарные системы, работающие как миниатюрное ПВО на основе лазеров. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра воскресенье, 2 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Этой ночью до +14, завтра днем 15-20, выше нуля.

0: Екатеринбурге день города.
1: Города с железным характером и индустриальным сердцем, который никогда не соглашается на меньшее.
0: Города конструктивизма, крутого стрит-арта, небоскребов и стильных людей.
1: Здесь мы растем, влюбляемся, строим карьеру и спорим, чей район круче.
0: Екатеринбург – это не просто точки на карте. Это мы с тобой.
1: Давай погуляем по набережной и поблагодарим этот город за то, что мы дома.
0: С праздником, Екатеринбург!
1: Радио Джем FM. Всегда рядом.

0: Реклама.
1: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
2: Телефон рекламной службы JAM-FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: JAM-FM.
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Мария Погребняк приручила крысу. Не так давно блогерша рассказала поклонникам, что решила завести крысу. Однако новая питомица по кличке Красотка оказалась не очень дружелюбной малышкой. Как сообщает Супер, она так сильно укусила Марию, что та посреди ночи оказалась в больнице. Как выяснилось, девушка не стала отказываться от крысы. Погребняк решила ее приручить. Мария прокомментировала, цитирую: «Совсем скоро красотка вернется домой. Многие меня убеждали отказаться от крысы, но я не могла ее бросить. И вот что творит любовь. Больше она не кусается, идет ко мне на ручки и оказалась нежной и ласковой». Поклонники разделились во мнении. Одни считают, что Мария поступила правильно и благородно, другие же, что красотку нужно было отдать в зоомагазин. Сама блогерша дополнила: «Это живое животное, просто оно с характером, такое же, как и я». Будем следить за развитием событий. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.
2: Звук поставь.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джимнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джимнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Начинаем нашу музыкальную игрушку «Три в ряд» на Jam FM. А пока знакомимся с нашей участницей. С нами сегодня играет Наташа. Она работает в промышленной компании. И прямо сейчас едет на работу из академического в пионерский. Наташа, привет!
3: Доброе утречко!
2: Ну, слушай, ты вообще герой. Я знаю, что такое ездить из академического. Я знаю, что такое жить в пионерском. Поэтому ты молодец. Долго тебе добираться? Сколько обычно?
3: Ну, летом где-то минут 30, наверное. Mm-hmm.
2: Ничего себе!
3: Прям не торопиться. Ну и зимой побольше, полтора часа, наверное.
2: Во сколько обычно выезжаешь?
3: Летом в половину восьмого.
2: Mm-hmm. А расскажи, чем ты занимаешься в своей промышленной компании? Что ты там делаешь?
3: Общаюсь с клиентами, ведущий специалист по работе с клиентами, совмещенный с руководителем филиала.
2: Ничего себе! То есть у тебя руководящая должность?
3: Ну, можно сказать так.
2: Скромно сказала Наташа.
4: Ответственная работа.
2: Да, абсолютно. Ну что, не будем тянуть, будем приступать к игре. Расскажу правила. Ярик прямо сейчас поставит для тебя три отрывочка из разных песен, и твоя задачка будет назвать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь, заберешь сертификат на круг пиццы. Но если вдруг немного растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер Макс. Ну что, готова?
3: Да, готова.
2: Все, поехали.

0: Все, ну вот слышу, правильные ответы прям летят.
1: Ну что, летят. Давай озвучь еще разочек все три. Поехали по порядку. Первое.
2: Это Басков.
1: Абсолютно верно, молодец.
2: Вторая — это Баста, и третья — Лолита.
1: Ну молодец, просто три из трех, быстренько, четенько, ты красотка. Поздравляем.
2: Спасибо.
3: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
4: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Джем-ФМ. 102.5. Джем-ФМ.
5: Пусть

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. США в ближайшие недели попытаются возобновить переговоры между Россией и Украиной. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News. По словам госсекретаря, в Вашингтоне также понимают, что у обеих сторон конфликта есть весьма жесткие красные линии. Пока нам не удастся хотя бы немного сблизить эти позиции, добиться прогресса не получится, сказал глава Госдепа. Екатеринбург под дождем продолжает праздновать День города. Впереди еще много самых ярких мероприятий. Так, в 18:30 в историческом сквере состоится финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». За корону борются 18 девушек. Главный приз для победительницы конкурса в этом году – поездка в Пекин на Китайскую международную неделю моды. В половине девятого вечера в историческом сквере начнется гала-концерт, посвященный году уральского рока. Хедлайнеры Урфин Джус, Настя Полева, Сергей Бабунец. В половине одиннадцатого вечера на акватории городского пруда прогремит праздничный салют. Напомню, весь общественный транспорт города и наземный, и метро сегодня работает до часу ночи. Серьезное ДТП произошло в субботу на Екатеринбургской кольцевой дороге. На участке в сторону Пермского тракта столкнулись два больших грузовика. Машины получили серьезные повреждения. По данным ГОРГАИ, из людей, к счастью, никто не пострадал. Дорожная полиция разбирается в обстоятельствах аварии. Самолет «Байкал» совершил контрольный полет в Екатеринбурге на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. Самолет ЛМС-901 «Байкал» полностью российский, создан, чтобы заменить легендарный Ан-2, который летает уже 60 лет. «Байкал» специально адаптирован для посадки на грунтовые заснеженные полосы, для работы в тяжелых климатических условиях, способен принимать на борт 9 пассажиров или 1,5 тонны груза. Сертификация нового самолета назначена на следующий год, тогда же начнутся первые поставки покупателям, пишет Ян. Владельцы домашних животных живут в среднем на 6-10 лет дольше тех, кто не терпит дома собак, кошек и других четвероногих друзей. Как говорят ветеринары, домашние питомцы снижают стресс, повышают физическую активность и улучшают настроение. Главное условие, чтобы взаимодействие с ними было регулярным, говорят ветеринары. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра воскресенье, 2 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14, завтра днем 15-20, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология R-Adent за мировые стандарты.
1: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс. Екатеринбург. Викулова 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация с специалиста.
2: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Джим ФМ.
5: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики наше дыхание, жизнь.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Музыка
2: на Джем ФМ.
1: Настроение
2: на Джем ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение на Джем ФМ.
2: Джем.

0: Екатеринбурге день города.
1: Города с железным характером и индустриальным сердцем, который никогда не соглашается на меньшее.
0: Города конструктивизма, крутого стрит-арта, небоскребов и стильных людей.
1: Здесь мы растем, влюбляемся, строим карьеру и спорим, чей район круче.
0: Екатеринбург – это не просто точки на карте. Это мы с тобой.
1: Давай погуляем по набережной и поблагодарим этот город за то, что мы дома.
0: С праздником, Екатеринбург!
1: Радио Джем ФМ. Всегда рядом.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ирина Безрукова поддержала идею радовать артистов деньгами. Российская актриса поддержала идею коллеги Елены Валюшкиной дарить актерам практичные подарки вместо недолговечных букетов. При этом, как сообщает Супер, Ирина сама очень обожает цветы. Но в том, чтобы зрители переводили любимым актерам деньги, не видит ничего зазорного. Она поделилась. Цитирую. «Я видела в соцсетях Елены Валюшкиной ее видео. Как я поняла, она сказала, что в Европе перечисляют деньги артистам, которые понравились. То есть можно не дарить цветы, а просто сделать подарок в виде денежного перевода. Что я хочу сказать? Все, что законно и не запрещено, в принципе, мне кажется уместно». По мнению Ирины Безруковой, денежное вознаграждение станет решением проблемы, когда зритель не знает, как порадовать кумира. При этом после завершения спектакля актеры не всегда получают букеты в хорошем состоянии. Ну а что? Идея очень даже интересная. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. США в ближайшие недели попытаются возобновить переговоры между Россией и Украиной. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News. По словам госсекретаря, в Вашингтоне также понимают, что у обеих сторон конфликта есть весьма жесткие красные линии. Пока нам не удастся хотя бы немного сблизить эти позиции, добиться прогресса не получится, сказал глава Госдепа. Екатеринбург под дождем продолжает праздновать День города. Впереди еще много самых ярких мероприятий. Так, в 18:30 в историческом сквере состоится финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». За корону борются 18 девушек. Главный приз для победительницы конкурса в этом году – поездка в Пекин на Китайскую международную неделю моды. В половине девятого вечера в историческом сквере начнется гала-концерт, посвященный году уральского рока. Хедлайнеры Урфин Джус, Настя Полева, Сергей Бабунец. В половине одиннадцатого вечера на акватории городского пруда прогремит праздничный салют. Напомню, весь общественный транспорт города и наземный, и метро сегодня работает до часу ночи. Серьезное ДТП произошло в субботу на Екатеринбургской кольцевой дороге. На участке в сторону Пермского тракта столкнулись два больших грузовика. Машины получили серьезные повреждения. По данным ГОРГАИ, из людей, к счастью, никто не пострадал. Дорожная полиция разбирается в обстоятельствах аварии. Самолет «Байкал» совершил контрольный полет в Екатеринбурге на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. Самолет ЛМС-901 «Байкал» полностью российский, создан, чтобы заменить легендарный Ан-2, который летает уже 60 лет. «Байкал» специально адаптирован для посадки на грунтовые заснеженные полосы, для работы в тяжелых климатических условиях, способен принимать на борт 9 пассажиров или 1,5 тонны груза. Сертификация нового самолета назначена на следующий год, тогда же начнутся первые поставки покупателям, пишет Ян. Владельцы домашних животных живут в среднем на 6-10 лет дольше тех, кто не терпит дома собак, кошек и других четвероногих друзей. Как говорят ветеринары, домашние питомцы снижают стресс, повышают физическую активность и улучшают настроение. Главное условие, чтобы взаимодействие с ними было регулярным, говорят ветеринары. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра воскресенье, 2 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14, завтра днем 15-20 выше нуля. Также завтра в Приже, Краснотуринской ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 20.

0: Супер диджей. В будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва, и у нас джем без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу «Джем без правил».
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время читать ваше сообщение на ту тему, которая нас сегодня объединяет.
3: Какая поездка в такси тебе запомнилась навсегда? Вот такая сегодня у нас тема. Вот Джума нам пишет: «Добрый день, мне запомнилась очень поездка в такси по городу Казань. Вечером после прогулки по улице Баумана, вечерняя Казань, красота и люди добрые. Таксист нам еще рассказал немного историю города». Это классно вообще, когда таксисты рассказывают какие-то интересные факты. Тоже знаю, что в Екатеринбурге такие есть ребята. Делятся чем-то туристам, рассказывают, как экскурсоводы.
2: Да, это прикольная штука на самом деле. Они облегчают немного жизнь. А у меня вот из истории я вспомнил о том, что у меня была пара, как-то мы работали с ним на мероприятии, и они просто тоже познакомились вот в такси, поженились.
3: Попутчиками были.
2: А еще у меня есть знакомые ребята, которые, получается, они вызвали такси вечером. Они, так скажем, выходили из одного ночного заведения, и они оба заказали такси. Они выходят, и у них, получается, желтое такси у того и у того, одной и той же марки, но номера разные. Ну, там какая-то марка, условно. Какая-то марка, и они, получается, с разных сторон вдвоем прыгают как бы в эту машину. Ну, то есть, вот представляете, вот все совпало в данной ситуации. Они прыгают в эту машину, как бы садятся, и таксист думает, что они вдвоем. Ну, там пара, мальчик, девочка. И они думают, что они пара, и они едут. А ребята, скажем так, они были в таком увеселительном настроении, да. И они как бы просто, как будто бы поехали вдвоем и начали разговаривать в такси уже.
3: И коннект.
2: Да, и они ехали на ее адрес, получается. И когда они туда приехали, они как бы, ну, выходи.
3: Сразу к ней?
2: Ну, она, это ее просто такси было, да. Ну, вы видите, вы такие перспективные, смотрите. В будущее. И они приехали туда, и получается, что таксист, ну, все, спасибо, как бы пока, я поехал на следующий заказ. И причем, а вот этот парень, он говорит: так подожди, меня-то тоже как бы надо довезти. А он уже взял заказ, ему надо уехать. В итоге он вышел, и они вот простояли там 10-15 минут, пока парень вызывал такси. В итоге он взял ее номер, он такой: ну, это судьба, типа, это судьба. В итоге все, ребята начали встречаться, ну, прикольно.
3: А такие, поженились как бы... в итоге, да?
2: Да, поженились, ну, очень
3: круто. Вот я говорю, когда судьбе нужно, она людей совместит вместе в каком-то очень странном месте, возможно, или необычном. Все равно
2: не встретится. Они развелись через 2 года уж, если чтобы тебе немного...
3: Ну вот, как свела, так и развела.
2: На землю спустить обратно.
3: Не значай.
2: Забавно, если в такси расстались. Но это, конечно, история умалчивает.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM.
1: Джем.
4: Jam FM.

0: Екатеринбурге день города.
1: Города с железным характером и индустриальным сердцем, который никогда не соглашается на меньшее.
0: Города конструктивизма, крутого стрит-арта, небоскребов и стильных людей.
1: Здесь мы растем, влюбляемся, строим карьеру и спорим, чей район круче.
0: Екатеринбург – это не просто точки на карте. Это мы с тобой.
1: Давай погуляем по набережной и поблагодарим этот город за то, что мы дома.
0: С праздником, Екатеринбург!
1: Радио Джем ФМ. Всегда рядом.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Оксана Самойлова познакомилась с парнем старшей дочери. Бывшая жена Джигана рассказала о знакомстве с парнем своей дочери Ариэллы. Она пошутила, что смогла познакомиться с бойфрендом еще до того, как это сделала сама девочка. Как пишет Супер, Оксане понравился выбор дочери. Блогерша охарактеризовала его как доброго и милого. Он уже успел познакомиться со всей их большой семьей. При этом Оксана и Денис сразу предупредили молодого человека о том, что он обязан относиться к их дочери максимально заботливо и нежно. Тот не испугался серьезного разговора и пообещал не обижать наследницу. Оксана отметила, что подобные разговоры традиционно проходят, когда в их семью входит новый человек. Она вновь пошутила, цитирую: «Но это первое, когда кто-то приходит к нам домой. Не дай бог, тюрьма, смерть, угрозы, манипуляции». Отмечу, что девочке 14 лет. Эх, как быстро растут чужие дети. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение. 2 августа в Свердловской области местами ожидаются сильные ливни, гроза, град, местами крупные, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. До 5 числа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление пониженных участков. Спасатели призывают граждан быть осторожными в такую погоду, дома закрыть все окна, двери, по возможности в грозу отключить электроприбор. Если непогода застала на улице, укрыться в магазине, подъезде, лучше не находиться на открытой местности вблизи водоемов и ЛЭП. В случае ЧС звонить 112. Губернатор Денис Паслер поручил мэрам городов быть готовыми к новым паводкам. Главам муниципалитетов, находящихся в зоне подтопления, губернатор дал следующие поручения. Регулировать сброс с гидротехнических сооружений, ежедневно объезжать территории, мониторить уровень воды в реках, подготовить при необходимости пункты временного размещения. Минприроды, а также Министерство общественной безопасности поручено осуществлять общий контроль над гидрологической обстановкой в регионе и взаимодействовать с главами муниципалитетов по всем вопросам в режиме 24/7. Об этом глава региона написал в своих соцсетях. Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, который обвиняется в стрельбе по 11-летнему школьнику у бывшей гостиницы «Мадрид». Фигурант пробудет под стражей до 29 сентября. По версии следствия, вечером 28 июля в пустующем здании бывшей гостиницы на улице Машиностроителей мужчина около 4 раз выстрелил в подростка. Предположительно, стрелял из пневматического пистолета. Школьник получил ушибленные раны спины и уха, пишет «Комсомольская правда». 1 августа стартовало очередное голосование на конкурсе «Достояние Среднего Урала». Об этом сообщила Общественная палата Свердловской области. В шорт-лист конкурса отобраны 15 претендентов. Отдать свой голос можно за 5 из них. В списке Артинская коса, Белоярская атомная станция, знаки границы Европа-Азия, Ирбитский музей изобразительных искусств, мемориал «Черный тюльпан» и другие. Интернет-голосование идет на госуслугах до 1 декабря. В России резко на 70% вырос спрос на электрические сапборды. Сапы с мотором позволяют кататься по воде без весла и физических усилий. Стоимость таких досок начинается от 40 тысяч рублей и может доходить до 500 000 в зависимости от мощности. Разгоняются сапы до 6-10 км в час. Как пишет телеграм-канал Шот, из-за набирающей популярности электродоски совсем скоро начнут раздражать окружающих не меньше, чем электросамокаты. Для такого транспорта пока нет отдельного регулирования в России. Это может обернуться ростом числа ЧП на воде. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, воскресенье, 2 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Это ночью до плюс 14, завтра днем 15-20, тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 19.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л-номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

0: В Екатеринбурге день города.
1: Города с железным характером и индустриальным сердцем, который никогда не соглашается на меньшее.
0: Города конструктивизма, крутого стрит-арта, небоскребов и стильных людей.
1: Здесь мы растем, влюбляемся, строим карьеру и спорим, чей район круче.
0: Екатеринбург – это не просто точки на карте. Это мы с тобой.
1: Давай погуляем по набережной и поблагодарим этот город за то, что мы дома.
0: С праздником, Екатеринбург!
1: Радио Джем ФМ. Всегда рядом.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Алексей Воробьев рассказал, как встретить свою любовь. На днях певец порассуждал о любви. Он решил дать совет тем, кто мечтает встретить вторую половинку, но сделать это все никак не удается. По мнению артиста, гнаться за любовью совершенно бессмысленно. Он прокомментировал, цитирую: «Нельзя гоняться за любовью, бессмысленно ее ожидать. Как поется в песнях, а люди ведь раньше писали песни, исходя из своего личного опыта. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Так оно и бывает на самом деле». Как пишет Супер, актер и вовсе считает, что существует негласный жизненный закон. Когда что-то пытаешься достичь, это от тебя убегает. Это своего рода тот самый закон подлости, который окружает многих из нас. Отмечу, что сейчас Алексей Воробьев счастлив в браке с певицей Аидой Гарифуллиной. Все в точку. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра воскресенье, 2 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Это ночью до плюс 14, завтра днем 15-20 выше нуля. Также завтра в Приже Краснотуринской рифде тоже переменная, возможен дождь до плюс 20.

0: Екатеринбурге день города.
1: Города с железным характером и индустриальным сердцем, который никогда не соглашается на меньшее.
0: Города конструктивизма, крутого стрит-арта, небоскребов и стильных людей.
1: Здесь мы растем, влюбляемся, строим карьеру и спорим, чей район круче.
0: Екатеринбург – это не просто точки на карте. Это мы с тобой.
1: Давай погуляем по набережной и поблагодарим этот город за то, что мы дома.
0: С праздником, Екатеринбург!
1: Радио Джем ФМ. Всегда рядом.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Катя Гордон устроила свадьбу на Северном полюсе. Юрист и певица рассказала о свадебном торжестве, которое устроила на Северном полюсе. По словам знаменитости, официально она зарегистрировала отношения еще 7 лет назад. Однако полноценного праздника по этому поводу у пары до сих пор не было. На этот раз Гордон решила отметить важное событие вдали от шумных застолий и большого количества гостей. Свадьбу она устроила прямо на льдине. Она прокомментировала: «Мы не праздновали свадьбу шумно и многолюдно. Не чувствуем, что верное время. Несмотря на то, что роспись была 7 лет назад. Мы так и не отпраздновали это событие. Решили отпраздновать свадьбу на льдине. Это лучшая свадьба с капитаном ледокола, которая вообще могла бы быть». При этом юрист призвала поклонников не ориентироваться на масштабные публичные торжества, подчеркнув, что для празднования любви не обязательно устраивать многолюдное мероприятие. Я тоже с этим полностью согласна. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, воскресенье, 2 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Это ночью до плюс 14. Завтра днем 15-20. Тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная. Возможен дождь до плюс 19.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5.

0: Екатеринбурге день города.
1: Города с железным характером и индустриальным сердцем, который никогда не соглашается на меньшее.
0: Города конструктивизма, крутого стрит-арта, небоскребов и стильных людей.
1: Здесь мы растем, влюбляемся, строим карьеру и спорим, чей район круче.
0: Екатеринбург – это не просто точки на карте. Это мы с тобой.
1: Давай погуляем по набережной и поблагодарим этот город за то, что мы дома.
0: С праздником, Екатеринбург!
1: Радио Джем ФМ. Всегда рядом.

0: сроки.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam.FM.
3: Привет! Звезда папиных дочек Катя Старшова рассказала, почему отказалась от актерской карьеры. Катя Старшова, известная по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», рассказала, почему не стала продолжать актерскую карьеру. Сейчас 24-летняя артистка пробует себя в блогерской сфере и выступает в ледовых шоу. Однако признается, что долгое время болезненно воспринимала свою популярность. По словам Старшовой, в подростковом возрасте ее особенно раздражало то, что окружающие воспринимали ее исключительно как Пуговку, младшую сестру Вознецовых из популярного сериала. Катя чувствовала, что за образом экранной героини никто не замечает ее настоящую личность. Старшова отметила, что долгое время не воспринимала роль как собственное достижение и считала, что образ Пуговки практически не имеет к ней отношения. При этом Старшова не стала возвращаться в продолжение «Папиных дочек» и не вошла в актерский состав новых сезонов. Вместо этого она выбрала другой путь и постепенно отошла от кино. Сейчас она развивается в фигурном катании. Пускай делает так, как это чувствует. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра воскресенье, 2 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14, завтра днем 15-20, выше нуля.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: В Екатеринбурге день города.
1: Города с железным характером и индустриальным сердцем, который никогда не соглашается на меньшее.
0: Города конструктивизма, крутого стрит-арта, небоскребов и стильных людей.
1: Здесь мы растем, влюбляемся, строим карьеру и спорим, чей район круче.
0: Екатеринбург – это не просто точки на карте. Это мы с тобой.
1: Давай погуляем по набережной и поблагодарим этот город за то, что мы дома.
0: С праздником, Екатеринбург!
1: Радио Джем ФМ. Всегда рядом.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

писал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер,

0: FM.
1: Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
2: Touch you right now.

0: А чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Jam. Jam. Jam FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Ближе.